квартир. Татьяна. 72. 819. Анна. Василий. Татьяна. Ольга. Николай. Ольга. Михаил. Николай. Еры. Иван Краткий. 99. 92. 01. 32. Прием.